Sina i Otca našego Pavla, Svjatejšego Patrijarha Srpskago, да помянет Господь Бог во Царстве Своем.